0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сайбус.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Никогда бы не подумал, что в 40 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Медсестрам будут платить еще до диплома. Мошенничество через бронирование жилья. Будьте осторожны. Кипр разглядели с Ливанского берега. Теперь подробнее. Совет министров Кипра утвердил стипендию для студентов сестринского дела и акушерства. 1000 евро на первом курсе и до 2000 на четвертом. Программа стартует в новом учебном году. Деньги получат и те, кто уже учится. Условие одно – после диплома отработать в секторе здравоохранения на Кипре минимум 2 года. Причина проста – острову не хватает почти 600 медсестер. Однако работодатели предупреждают – эффект будет только через 4-5 лет. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Никосии расследует новый случай интернет-мошенничества. 32-летняя жительница столицы забронировала жилье через онлайн-платформу. В тот же день с ней связался человек, назвавшийся арендодателем, и уговорил отменить бронь ради более выгодной цены. Женщина перешла по присланной ссылке и перевела более 2200 евро. Подтверждение так и не пришло. Полиция напоминает, оплачивать что-либо в интернете следует только через официальные сайты и приложения. Фотограф из Ливана Хайк Меликян заявил, что снял Кипр с ливанского побережья. На подготовку ушел почти год. Кадры сделаны 4 июня, 1 и 2 августа. На горизонте видны участки кипрского горного хребта. Расчеты фотограф перепроверял по картам высот и специальным программам. Между островом и Ливаном больше 200 километров моря, и прямому обзору обычно мешает кривизна земли. Но при особых атмосферных условиях лучи искривляются, и далекое становится видимым. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба выпустила очередное желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 14 до 16.30 сегодняшних суток. После полудня над Тродосом появятся облака. В горных районах возможны кратковременные осадки с грозами. Температурные максимумы дня на побережье Кипра сегодня составят до 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в горах до плюс 29. Скорость ветра колеблется от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды у берегов острова 28 градусов. По данным синоптиков, начиная с завтрашнего дня жара пойдет на спад. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе. Не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку, а после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milts Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milts Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под желтым мостиком, а также в дженерал-госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24-8000-24-24.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
6: С любовью, ваши перцы!
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
7: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Лично я всегда готова к любому повороту судьбы. Поэтому в моей сумочке всегда лежат загранпаспорт, купальник и фата.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пожар в Аракопасе. Подсудимый оправдан после 3 лет за решеткой. Карьер подступил к охраняемым зонам Акамоса. В Ларнаке после реконструкции открыли вторую центральную улицу. Теперь подробнее. Апелляционный суд Кипра единогласно оправдал 69-летнего мужчину, осужденного за пожар в Аракопасе. Напомним, в июле 2021 года огонь выжег около 16 квадратных километров. Погибли 4 граждан Египта, ущерб превысил 15 миллионов евро. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы, опираясь на косвенные улики, 2 зажигалки и присутствие рядом с очагом. Апелляционный суд назвал это предположениями. Мужчина провел в заключении 3 года, причина пожара так не установлена. Подробности на сайте Лента Кипра. Природоохранная комиссия разрешила открыть новый карьер в общине Друша рядом с полуостровом Акамос и 2 территориями сети «Натура-2000». Под добычу известняка отвели почти 5 гектаров, запасов хватит примерно на 2,5 года. Ведомство не нашло превышений в проекте по шуму, вибрации и пыли. Редкие орхидеи пересадят, взрывные работы запретят в сезон гнездования птиц, а дороги будут поливать. В Ларнаке после реконструкции открыли торговую улицу Зинонос Китеос, параллельную набережной Финикудес. Участок перед магазинами уже принял первые автомобили. Здесь высадили деревья, разбили клумбы, поставили белые скамейки. Однако после 24 августа часть улицы снова закроют, начнется финальный этап модернизации. Работы обещают закончить до конца года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба выпустила очередное желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 14 до 16.30 сегодняшних суток. После полудня над Тродосом появятся облака. В горных районах возможны кратковременные осадки с грозами. Температурные максимумы дня на побережье Кипра сегодня составят до 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в горах до плюс 29. Скорость ветра колеблется от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды у берегов острова 28 градусов. По данным синоптиков, начиная с завтрашнего дня, жара пойдет на спад. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Постоянное воздействие солнечных лучей, слабая защита кожи способствует преждевременному старению и увеличивает риск развития различных кожных заболеваний. На Кипре пристально следить за состоянием своей кожи просто обязательно. Поэтому продолжаем разбираться в теме родинок, чтобы вовремя заметить и предотвратить проблему. Чаще у детей встречается невус сеттона или галаневус. Доброкачественное, возвышающееся над кожей новообразование, окруженное ободком гипопигментированной кожи. Проще говоря, вокруг родинки возникает белое кольцо. Светлая зона постепенно увеличивается, а родинка уменьшается, пока через несколько лет она не исчезнет совсем. После этого начинает исчезать и само белое пятно. Удалять галаневус не стоит. Такая родинка доброкачественная и не опасная. Достаточно наблюдать за ее развитием, замечая изменения. Потеря пигмента в родинке при злокачественных процессах обычно происходит несимметрично. В отличие от галаневуса, не по периметру родинки, а в одном или нескольких секторах. Проведенная вовремя дерматоскопия позволяет точно поставить диагноз. Ее можно провести отдельно, на конкретный невус, а можно в паре с паспортом родинок в центре Леди Эстетик. Это позволит зафиксировать на первоклассном немецком оборудовании каждое новообразование и получить рекомендации специалиста точечно. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Перцы.
2: Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: одну.
1: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 9765 3875.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Жили у отца 3 сына, а свои квартиры сдавали.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце – Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Медсестрам будут платить еще до диплома. Жители деревни Неохурье под Пафосом второй месяц живут без воды. Кипр разглядели с Ливанского берега. Теперь подробнее. Совет министров Кипра утвердил стипендию для студентов сестринского дела и акушерства – 1000 евро на первом курсе и до 2000 на четвертом. Программа стартует в новом учебном году. Деньги получат и те, кто уже учится. Условие одно – после диплома отработать в секторе здравоохранения на Кипре минимум 2 года. Причина проста – острову не хватает почти 600 медсестер. Однако работодатели предупреждают – эффект будет только через 4-5 лет. Подробности на сайте Лента Кипра. Более 200 жителей поселка Неохурье, округ Пафоса, уже месяц с лишним живут с постоянными перебоями водоснабжения. Перерывы составляют до 3 дней. Причины – изношенная сеть, низкое давление и крупная утечка, которую до сих пор не нашли. Отвечает за воду окружная организация самоуправления, получившая эти полномочия после реформы. Муниципалитет вмешаться не может, жители грозят выйти на улицы. Фотограф из Ливана Хайк Меликян заявил, что снял Кипр с ливанского побережья. На подготовку ушел почти год. Кадры сделаны 4 июня, 1 и 2 августа. На горизонте видны участки кипрского горного хребта. Расчеты фотограф перепроверял по картам высот и специальным программам. Между островом и Ливаном больше 200 километров моря, и прямому обзору обычно мешает кривизна земли. Но при особых атмосферных условиях лучи искривляются, и далекое становится видимым. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба выпустила очередное желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 14 до 16.30 сегодняшних суток. После полудня над Тродосом появятся облака. В горных районах возможны кратковременные осадки с грозами. Температурные максимумы дня на побережье Кипра сегодня составят до 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в горах до плюс 29. Скорость ветра колеблется от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды у берегов острова 28 градусов. По данным синоптиков, начиная с завтрашнего дня жара пойдет на спад. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Моя жена нашла, наконец, способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
5: С любовью, ваши перцы!
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
8: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
9: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пожар в Аракопасе. Подсудимый оправдан после 3 лет за решеткой. Жители деревни Неохурьё под Пафосом второй месяц живут без воды. В Ларнаке после реконструкции открыли вторую центральную улицу. Теперь подробнее. Апелляционный суд Кипра единогласно оправдал 69-летнего мужчину, осужденного за пожар в Аракопасе. Напомним, в июле 2021 года огонь выжег около 16 квадратных километров. Погибли 4 граждан Египта, ущерб превысил 15 миллионов евро. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы, опираясь на косвенные улики, 2 зажигалки и присутствие рядом с очагом. Апелляционный суд назвал это предположениями. Мужчина провел в заключении 3 года. Причина пожара так не установлена. Подробности на сайте Лента Кипра. Более 200 жителей поселка Неохурьё, округ Пафоса, уже месяц с лишним живут с постоянными перебоями водоснабжения. Перерывы составляют до 3 дней. Причины – изношенная сеть, низкое давление и крупная утечка, которую до сих пор не нашли. Отвечает за воду окружная организация самоуправления, получившая эти полномочия после реформы. Муниципалитет вмешаться не может, жители грозят выйти на улицы. В Ларнаке после реконструкции открыли торговую улицу Зинанас Китеос, параллельную набережной Финикудес. Участок перед магазинами уже принял первые автомобили. Здесь высадили деревья, разбили клумбы, поставили белые скамейки. Однако после 24 августа часть улицы снова закроют. Начнется финальный этап модернизации. Работы обещают закончить до конца года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба выпустила очередное желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 14 до 16.30 сегодняшних суток. После полудня над Тродосом появятся облака. В горных районах возможны кратковременные осадки с грозами. Температурные максимумы дня на побережье Кипра сегодня составят до 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в горах до плюс 29. Скорость ветра колеблется от 4 до 10 метров в секунду. Средняя температура морской воды у берегов острова 28 градусов. По данным синоптиков, начиная с завтрашнего дня, жара пойдет на спад. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Пришел, спасибо. Ушел, большое спасибо.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: В СССР секса не было. Он в это время свирепствовал в Китае.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tandance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
9: Только русский человек может отдыхать на работе и работать на отдыхе.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
1: Днем обо всем на русском радио.
3: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
9: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Volt и Foodie.
4: Лето на

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Днем обо всем.
1: На русском радио.
3: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
1: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
8: Я взрослый, состоявшийся мужчина. И мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Русский супергерой. Завтрамен. Он сделает все, но завтра.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Все лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Ларнаке открылась улица Зинонос Кетеос. Кипр разглядели с Ливанского берега. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. В Ларнаке после реконструкции открыли торговую улицу Зинонос Кетеос, параллельную набережной Финикудес. Участок перед магазинами уже принял первые автомобили. Здесь высадили деревья, разбили клумбы, поставили белые скамейки. Подробности и фото на сайте Лента Кипра. Фотограф из Ливана Хайк Меликян заявил, что снял Кипр с ливанского побережья. На подготовку ушел почти год. Кадры сделаны 4 июня, 1 и 2 августа. На горизонте видны участки кипрского горного хребта. Расчеты фотограф перепроверял по картам высот и специальным программам. Между нашим островом и Ливаном больше 200 километров моря, и прямому обзору обычно мешает кривизна земли. Но при особых атмосферных условиях лучи искривляются, и далекое становится видимым. Остров встречает выходные плотной программой. Веселье перемещается все выше, потому что прохладнее всего сейчас в старинных горных деревнях. Мы отобрали самые яркие события, которые ждут Кипр с 14 по 16 августа. 44-й фестиваль в Левкаре, вечеринка греческого хип-хопа в Вайос Феодорус, фестиваль уличной еды в Тремиклине, Агрофест в Платрисе, греческий блюз ребетику в Омодосе, ретро-танцы в Полисе, лотерея бинго в Калапанайотисе и прогулочный стендап в Пафосе. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
0: Лето.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Днем обо всем
2: на русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Хорошо там, где у нас Инет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Постоянное воздействие солнечных лучей, слабая защита кожи способствует преждевременному старению и увеличивает риск развития различных кожных заболеваний. На Кипре пристально следить за состоянием своей кожи просто обязательно. Поэтому продолжаем разбираться в теме родинок, чтобы вовремя заметить и предотвратить проблему. Чаще у детей встречается невус сеттона или галаневус. Доброкачественное, возвышающееся над кожей новообразование, окруженное ободком гипопигментированной кожи. Проще говоря, вокруг родинки возникает белое кольцо. Светлая зона постепенно увеличивается, а родинка уменьшается, пока через несколько лет она не исчезнет совсем. После этого начинает исчезать и само белое пятно. Удалять галаневус не стоит. Такая родинка доброкачественная и не опасная. Достаточно наблюдать за ее развитием, замечая изменения. Потеря пигмента в родинке при злокачественных процессах обычно происходит несимметрично. В отличие от галаневуса, не по периметру родинки, а в одном или нескольких секторах. Проведенная вовремя дерматоскопия позволяет точно поставить диагноз. Ее можно провести отдельно, на конкретный невус, а можно в паре с паспортом родинок в центре Леди Эстетик. Это позволит зафиксировать на первоклассном немецком оборудовании каждое новообразование и получить рекомендации специалиста точечно. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр.

0: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: У каждого аврио свое аврио. Аврио.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно.
8: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе. Не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку, а после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milt's Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milt's Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Вейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют...

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: В моем детстве эко-кожа называлась дерьмантином.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске всплеск выдачи разрешений на строительство квартир. В школах Кипра установят кулеры с питьевой водой. Под Лимассолом планируют вдвое увеличить производство Дорадо и Сибаса. Далее подробности. За январь-апрель этого года на Кипре выданы разрешения на строительство 5184 квартир в жилых многоквартирных домах. Рост составил 85,9%. Данные опубликовала статистическая служба Кипра. Из них следует, что в ближайшие годы на рынок выйдет крупный объем нового жилья. Параллельно государство добавляет предложение через схему доступного жилья, которую реализует Кипрская организация развития земельных ресурсов. Министерство образования, спорта и молодежи Кипра оборудует кулерами с питьевой водой 50 государственных школ. Ежегодные расходы на программу заложены в бюджет ведомства в размере 130 тысяч евро. Часть школ уже не ждет своей очереди. По словам министра Афины Михаилиду, кулеры установлены в значительном числе учебных заведений по инициативе школьных советов и родительских ассоциаций. Компания Temri Group планирует вдвое нарастить производство Дорадо и Сибаса на своем морском хозяйстве в зоне Айос-Йоргос-Аламану, близ Монагрулли под Лимассолом, с 1000 до 2000 тонн рыбы в год. Для этого предполагается установить дополнительно 24 круглых рыбных садка и 38 плавучих конструкций. Выйти на новый объем рассчитывают постепенно, в течение 4 лет. Проект проходит процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарье 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Болт и Волт.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: А Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000 24 24 8000 24 24.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Самый надежный план – это да на месте разберемся.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр, Греция, Израиль и США усиливают партнерство. Таверны острова заполнены на 80%, но гости экономят. Грифы вывели птенца в долине Лимнатиса впервые за 16 лет. Далее подробности. Республика Кипр, Греция, Израиль и США переходят к следующему этапу сотрудничества в формате 3+1 – разработки общей дорожной карты в энергетике. В ближайшие месяцы страны проведут серию встреч рабочих групп. Первые создадут группу по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры. Договоренности закрепили в совместном заявлении по итогам июньской встречи в Хьюстоне. Еще одним результатом встречи стало открытие Восточно-Средиземноморского энергетического центра. Заполняемость кипрских таверн и ресторанов в августе превышает 80%, следует из оценок отраслевых союзов, опубликованных накануне. При этом средний чек сдержанный, гости выбирают отдых с ограниченным бюджетом. Главный фактор – внутренний рынок. Президент Всекипрской ассоциации владельцев центров досуга Неофитус Трасивулу говорит, что этим летом киприоты подняли загрузку заведений во всех прибрежных городах, однако финансовых возможностей у них меньше, чем в прошлые годы. Птенца белоголового сипа на Кипре снабдили GPS-передатчиком. Об этом сообщила организация BirdLife Cyprus. Птенец вылупился в середине мая в зоне особой охраны долины Лимнатиса, а передатчик на него в понедельник установила служба охоты и фауны вместе с BirdLife Cyprus. Это второй птенец, вылупившийся на острове в этом сезоне, и второй, которого удалось успешно пометить. Оба его родителя – сипы, привезенные на Кипр из Испании в рамках усиления местной популяции. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Без экзаменов принимают только в институт Склифосовского.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Lady Aesthetic. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Lady Aesthetic. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
4: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Когда ваши дела идут плохо, не ходите вместе с ними.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске всплеск выдачи разрешений на строительство квартир. В школах Кипра установят кулеры с питьевой водой. Художница Стелла Папа впервые представит остров на Лондонской биеннале. Далее подробности. За январь-апрель этого года на Кипре выданы разрешения на строительство 5184 квартир в жилых многоквартирных домах. Рост составил 85,9%. Данные опубликовала статистическая служба Кипра. Из них следует, что в ближайшие годы на рынок выйдет крупный объем нового жилья. Параллельно государство добавляет предложение через схему доступного жилья, которую реализует Кипрская организация развития земельных ресурсов. Министерство образования, спорта и молодежи Кипра оборудует кулерами с питьевой водой 50 государственных школ. Ежегодные расходы на программу заложены в бюджет ведомства в размере 130 тысяч евро. Часть школ уже не ждет своей очереди. По словам министра Афины Михаилиду, кулеры установлены в значительном числе учебных заведений по инициативе школьных советов и родительских ассоциаций. Кипрская художница Стелла Папа примет участие в Лондонской биеннале «Женщин в искусстве» 2026 года. Она стала первой представительницей Кипра, приглашенной на это международное мероприятие, представят там сразу две страны – Кипр и Грецию. Папа была отобрана из нескольких сотен художников. На выставке она покажет работу «Форма тоски», в которой обращается к темам женской мудрости, самопознания и внутренней силы. Художница работает в узнаваемой кубистической манере. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Amazon Davi, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Она сказала: не знаю, кофе на ночь хорошо ли это. Я говорю: ну пожалуйста, ну у меня уже полгода кофе не было.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «Маленький паук».
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр, Греция, Израиль и США усиливают партнерство. Таверны острова заполнены на 80%, но гости экономят. Грифы вывели птенца в долине Лимнатиса впервые за 16 лет. Далее подробности. Республика Кипр, Греция, Израиль и США переходят к следующему этапу сотрудничества в формате 3+1 – разработки общей дорожной карты в энергетике. В ближайшие месяцы страны проведут серию встреч рабочих групп. Первые создадут группу по кибербезопасности и защите критической инфраструктуры. Договоренности закрепили в совместном заявлении по итогам июньской встречи в Хьюстоне. Еще одним результатом встречи стало открытие Восточно-Средиземноморского энергетического центра. Заполняемость кипрских таверн и ресторанов в августе превышает 80%, следует из оценок отраслевых союзов, опубликованных накануне. При этом средний чек сдержанный, гости выбирают отдых с ограниченным бюджетом. Главный фактор – внутренний рынок. Президент Всекипрской ассоциации владельцев центров досуга Неофиту Страсивулу говорит, что этим летом киприоты подняли загрузку заведений во всех прибрежных городах, однако финансовых возможностей у них меньше, чем в прошлые годы. Птенца белоголового сипа на Кипре снабдили GPS-передатчиком. Об этом сообщила организация BirdLife Cyprus. Птенец вылупился в середине мая в зоне особой охраны долины Лимнатиса, а передатчик на него в понедельник установила служба охоты и фауны вместе с BirdLife Cyprus. Это второй птенец, вылупившийся на острове в этом сезоне, и второй, которого удалось успешно пометить. Оба его родителя – сипы, привезенные на Кипр из Испании в рамках усиления местной популяции. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 27. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Постоянное воздействие солнечных лучей, слабая защита кожи способствует преждевременному старению и увеличивает риск развития различных кожных заболеваний. На Кипре пристально следить за состоянием своей кожи просто обязательно. Поэтому продолжаем разбираться в теме родинок, чтобы вовремя заметить и предотвратить проблему. Чаще у детей встречается невус сеттона или галаневус. Доброкачественное, возвышающееся над кожей новообразование, окруженное ободком гипопигментированной кожи. Проще говоря, вокруг родинки возникает белое кольцо. Светлая зона постепенно увеличивается, а родинка уменьшается, пока через несколько лет она не исчезнет совсем. После этого начинает исчезать и само белое пятно. Удалять галаневус не стоит. Такая родинка доброкачественная и не опасная. Достаточно наблюдать за ее развитием, замечая изменения. Потеря пигмента в родинке при злокачественных процессах обычно происходит несимметрично. В отличие от галаневуса, не по периметру родинки, а в одном или нескольких секторах. Проведенная вовремя дерматоскопия позволяет точно поставить диагноз. Ее можно провести отдельно, на конкретный невус, а можно в паре с паспортом родинок в центре Леди Эстетик. Это позволит зафиксировать на первоклассном немецком оборудовании каждое новообразование и получить рекомендации специалиста точечно. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
5: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
6: Вот говорят, идеальных женщин не бывает. Подошла к зеркалу, но в рот же сволочи.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

второе место. Первое место.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.
2: Просто отлично.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Девочки любят кукол, а мальчики красивые машинки. Но это только до 17 лет, а потом все становится ровно наоборот.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе, не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку. А после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milk's Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milk's Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Самое сложное в безделье – это то, что нельзя остановиться и передохнуть.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

пожить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
4: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this is

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.